Коль Исраэль. Шаломайх унзере цугере. Ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнен до. Брухим обоим л оттохни челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.